0: краснеет кусочек огня.
1: Вдруг у огня ожидают, представьте, меня.

опустилась, как тень, будто закрытая в прошлый дверь. И снова звезды на небе зажглись, манит и манит они меня ввысь. Нет, в эту ночь не уснуть мне опять, подлые слезы мешают мне спать. Только закрою глаза я рукой, и предо мной опять образ твой. Так часто вижу тебя я во сне, ты что-то шепчешь загадочно мне, что мы напрасно встречались с тобой, что нет любви, что с тобой другой. Только глаза твои словно туман, и все слова твои просто обман. Ни к чему, ничего.

почему такая злая игра? Кто-то

iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Валдай FM 101.
1: Почему день

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Чуть-чуть.

начать сходить с ума и не смочь жить без тебя. Вот и все. А может, просто морачусь. Не знаю. Спасибо. Хорошо. Только ты не пропадай, ладно?

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Снова, а ритмы сердца до нуля, и все опять вновь. Так ревностью накрыло, дыхание перекрыло от этой страсти

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Команда студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха» на грани расформирования. Но в вуз приходит Казанцев, который решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института. Тренером клуба он видит в первую очередь бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка. Чтобы вывести «Акул» на следующий уровень, Кисляку придется не только найти общий язык с новым поколением спортсменов, но и измениться самому. Саундтрек к сериалу «Молодежка. Новая смена».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Новая песня.
1: Новая песня.
0: На Валдай-ФМ.

имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. У Сиднейского оперного театра появились необычные охранники. Специально обученные собаки защищают посетителей от чаек, которые постоянно воруют еду. Программу разработали по просьбе владельцев баров на набережной. Сейчас она действует на 5 площадках, включая новый рыбный рынок Сиднея и площадь Федерации в Мельбурне. Собаки используют природный пастущий инстинкт. Они преследуют птиц, не причиняя им вреда. Каждая смена длится не более 4 часов в неделю. Всего в программе участвуют 35 собак, а после работы они возвращаются домой, как обычные питомцы. Чтобы птицы не привыкали, собаки меняют тактику. Подкрадываются, появляются внезапно или лают. Благодаря этому чайки держатся подальше от столиков, а гости могут спокойно доесть свой обед. Жительница Хьюстона Аша Гилберт установила в квартире пилон, чтобы заниматься танцами. Однако радости это принесло мало. Во время одной из тренировок пилон неожиданно оторвался от крепления, ударил по потолку и повредил систему пожаротушения. Вода хлынула в квартиру, и Аша потеряла дар речи. В результате затопило не только ее жилье, но и квартиру соседки снизу. Женщина, к счастью, отнеслась к происшествию с пониманием, а Аше пришлось временно переехать, пока в квартире идет ремонт. Теперь она обещает заниматься на пилоне только в специализированных залах, и кажется, это разумное решение. Экзотическая птица эму стала временной достопримечательностью города Перл-Ривер в штате Миссисипи. Местные жители с удивлением наблюдали за пернатым созданием, которое спокойно разгуливало по улицам. Она оказалась неуловимой, а откуда сбежала, тоже остается загадкой. Местные жители в социальных сетях делятся видео и впечатлениями. Для многих такая встреча стала неожиданным сюрпризом. Пока власти пытаются отловить эму, он продолжает свободно гулять по городу. Возможно, ему просто нравится быть главной звездой Перл-Ривер. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

А сейчас послушайте меня внимательно. Прошло время. Вокруг нас друзья, события. Рождаются новые песни. Появляются новые люди. Новые эмоции. Новые отношения. Неизменно лишь одно. Настоящая дружба. Настоящая любовь. Эту песню я посвящаю вам, друзья. Все только начинается.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

сибирский поселок приехала юная повариха Тося Кислицына. Наивная и эксцентричная девчонка. Она сует свой нос во все дела. Каждому стремится помочь. Местный красавец Илья на спор заводит с Тосей роман. Саундтрек к фильму «Девчата».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского округа добилась в суде частичного удовлетворения иска к собственнику здания на улице Победы, 111. В ходе проверки в прошлом декабре специалисты выявили серьезные нарушения. В доме отсутствовали дверные проемы и оконные рамы с остеклением. Это противоречит правилам благоустройства территории. Собственнику дважды выдавали предписание, но нарушения так и не были устранены. В связи с этим администрация обратилась в суд с требованием обязать владельца в течение 2 месяцев застеклить окна и вставить двери. В ходе разбирательства ответчик согласился с необходимостью закрыть дверные проемы, но попросил отсрочку по остеклению до лета 2027 года. Он пояснил, что здание уязвимо для хулиганов, а новые рамы могут быть повреждены. Суд частично удовлетворил иск. Владельцы обязали заполнить дверные проемы в течение 2 месяца с момента вступления решения в силу, а оконные рамы установить до 1 мая 2027 года. В Валдае мировой судья вынес постановление о привлечении к административной ответственности местного жителя за нарушение правил выгула домашних животных. Мужчина выпустил 2 собак на самовыгул около своего дома. Это противоречит региональным требованиям. Выгул без сопровождения владельца запрещен, если животное не находится на огороженной территории. С жалобами на поведение собак и их самовыгул в полицию обратились соседи. Они отмечали, что животные проявляют агрессию к прохожим и другим питомцам. В ходе проверки правоохранители подтвердили факты нарушений. Суд назначил нарушителю минимальный штраф – 1500 рублей. 4 сентября в Валдае будет работать губернаторский проект «Социальный маршрут». В рамках проекта жители смогут напрямую задать вопросы руководителям главных ведомств Новгородской области и обозначить волнующие проблемы. С 15 до 16.30 пройдет личный прием граждан. Для участия обязательно предварительная запись по телефону. Код 8162, номер 732-410. В день встречи запись не ведется. В 17.00 в здании администрации в Валдае Комсомольский 19/21 состоится открытая встреча с жителями. Вход свободный. На вопросы ответят представители министерств здравоохранения, ЖКХ и ТЭК, транспорта, природных ресурсов, труда и соцполитики, инвестиционной политики, тарифного регулирования, образования, цифрового развития, а также специалисты регионального фонда капремонта. В Великом Новгороде состоялся яркий концерт «Новгородская мозаика». Он собрал творческие коллективы всех округов Новгородской области. Событие прошло в рамках губернаторского проекта, цель которого – сохранить уникальную историю и самобытность территории. Валдайский округ представил на празднике насыщенную программу. Зрители увидели творческие номера, познакомились с выставкой работ местных мастеров и смогли поучаствовать в мастер-классах. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Хорошего дня.
3: Are you ready?
2: Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
4: Всем привет, всем доброе утро. Понедельник на календаре. Не буду говорить, какое сегодня число. Самое главное, что август, лето. Или Маша сказать все-таки. Давай ты скажи.
5: Придется сказать. Нет, давай. Я не буду говорить.
4: Но
5: нет,
4: почему я должен нет, говорить?
5: Я тоже не буду говорить.
4: Ладно, ну вы надо же кому-то знаете. Сказать. Такой день сегодня, вот сегодня август, сегодня лето, но так получилось, что меньше 24 часов осталось до завершения календарного лета, так и быть, 31 августа, понедельник.
5: Еще и понедельник.
4: Еще и понедельник.
5: Ну, хорошо, что не с понедельника начинается новый учебный год. Вот,
4: кстати,
5: у
4: да.
5: У детишек
4: кстати, да.
5: сегодня есть время.
4: Что делать, что делать? Мне кажется, самые длинные очереди были в минувшие выходные на всяких школьных базарах, потому что у меня есть 2 знакомых, у которых девочки идут в 1 класс. Одна начала готовить дочь еще, наверное, в начале июля, покупать одежду, всякие принадлежности, а другая, наверное, вот только в эти выходные говорит, ну что, мы купили только рюкзак, да, ближе к делу купим.
5: Да, да, вообще все ближе к делу покупают. Я из этих как раз родителей.
4: Да у тебя взрослые дети, тебе-то чего там?
5: Ну и что, мы все равно...
4: Им все равно все новое надо опять? Каждый год?
5: Ну, слушай, канцелярия все равно новая. Там появляются новые предметы, нужны новые тетради. Ну, некоторые педагоги, они говорят, что нет, вы оставляете тетрадь с прошлого года.
4: Вот.
5: Но я не знаю, что они делают с ручками, куда они деваются, это неизвестно. Потому ручки,
4: пропадают
5: ручки покупаются все время.
4: Может, какой-нибудь есть, какая-нибудь веревочка есть какая-нибудь?
5: Веревочка на ручке есть только в отделении МФЦ.
4: Ладно,
5: и прочих.
4: Вот, кстати, да, вот берите пример. Ну, в общем, ну, готовы, в общем, дети у тебя?
5: Да. Ну да. Почти.
4: Готовы почти.
5: Почти.
4: Какие
5: ну,
4: классы?
5: Морально
4: теперь?
5: Не готовы.
4: Какие классы?
5: Седьмой и девятый.
4: Девятый, типа, выпускной уже в суперстаршую
5: типа, да, школу. Придется сдавать, да, все вот
4: так эти. Так у тебя старший
5: вот,
4: младшему должен помогать по правилам.
5: В смысле, а старшему кто поможет?
4: Ты? Мать?
5: Ну, репетиторы наши, все, друзья, что делать?
4: Ох, ладно, ребят, поздравляем Машу. Ну, завтра будем еще больше поздравлять.
5: Мне такое чувство, что я родила, ты так меня поздравляешь.
4: Да, ну, а у меня дочь еще маленькая, поэтому у нас просто день знаний в садик, и все. Сергей Грышков, Маша Малинина, утреннее шоу «Активация» сегодня в понедельник, 31 августа. Всем бодрого пробуждения, давайте много всего интересного далее. Ну, а прямо сейчас глазки открываем, подтягиваемся и начинаем новый день.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 31 августа отмечается день рождения первого русского танка. Правильнее было бы назвать эту дату днем рождения первого серийного отечественного танка. В этот день, 1920 года, из ворот цеха завода «Красная Сормова» в Нижнем Новгороде выехал легкий танк, ставший первым серийно выпускавшимся танком в России. Критики указывают на то, что танк этот, получивший громкое имя собственное «Борец за свободу, товарищ Ленин», де-факто не являлся отечественной разработкой, а был восстановленным французским танком Первой мировой войны Renault FT-17. Эта позиция действительно вносит некоторые сомнения в объективность даты для праздника. Стоит отметить, что тип танка и его происхождение никто и не скрывал. Так тип этот именовался М, КС и русский Renault. Несмотря на то, что серия КС или русский Renault была очень незначительной, выпущено всего около 15 машин, именно эти танки стали первыми серийно выпускавшимися в России. Их создание стало и началом формирования отечественной школы танкостроения, доказавшей в недалеком будущем свою состоятельность, уникальность и превосходство по многим параметрам над зарубежными танкостроительными школами.
2: День ветеринарного работника, отмечаемый ежегодно в России 31 августа, появился в 2011 году с благословения Русской Православной Церкви и сначала назывался Православный День Ветеринара. Ветеринарная медицина или просто ветеринария – это отрасль науки, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней животных, а также их травмами и расстройствами. Ведь животные тоже болеют и даже имеют заболевания, похожие на человеческие. Ветеринар В ветеринарной области существует множество направлений – кинолог, ротолог, герпетолог, грумер, зоотехник, ветеринарный фельдшер, зоопсихолог и так далее. Профессия ветеринара имеет древнюю историю. Скот во все времена был дорог крестьянам, и о нем старались заботиться, берегли его от всяческих напастей, лечили от болезней, пусть не научными, но народными методами. Не стоит забывать и про армию, ведь работники обеспечивали уход за армейскими лошадьми. Сегодня ветеринарные врачи работают в ветеринарном клиниках, на ветеринарных станциях, ипподромах, в зоопарках, цирках, питомниках, на предприятиях сельского хозяйства. Словом, везде, где может возникнуть необходимость в медицинской помощи для животных. Их подготовкой в России занимаются десятки специализированных учебных заведений, средних, специальных и высших, что говорит о популярности профессии.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепила.
1: Курьезная рубрика в утреннем шоу «Активация». 31 августа, думаю, курьез самый главный. Это, ой, а что, лето закончилось, конечно, но что-то где-то все равно произошло немножко другое. Пообсудим это прямо
2: сейчас. Понятное дело, да, что лето закончилось. Лето закончилось, знаете ли, вот грустят не только дети, которым в школу идти, но еще и садоводы грустят, потому что, а, это сбор урожая, б, это что делать зимой? Без огорода. У меня вот бабушка такая же, родители такие же. Вот чем им заняться? Остается только вот вспоминать, каким был классным, какое было классное лето 26-го года. Короче, про урожай поговорим. В 2025 году, в прошлом году, Эрик Ганстром, такой молодой человек из Пенсильвании, США, он вырастил самый тяжелый баклажан в мире. Вот. Но радость была недолгая, рекорд этот побили. И он не расстроился. Он говорит: хорошо, на следующий год, уже на 2026, я выращу какой-то другой баклажан. И ты представляешь, он действительно вырастил самый длинный баклажан в мире. Это похоже, знаешь, на что? Это похоже на такой вот горох. Представь себе, да, как он выглядит.
1: В стручке?
2: Да, вот стручок гороха, только 50 сантиметров. Вот такой баклажан у него.
1: Очень странно.
2: Длина 54,3 сантиметра. Это какой-то специальный...
1: Лучше бы он потолще был немножко, да?
2: Нет, ну как бы он просто растянутый, как колбаска из пластилина.
1: Ага.
2: Вот, вырастил самый длинный... У него два их было баклажана. Один 51 сантиметра, другой 54,3. И вот все, попал в книгу рекордов Гиннесса. И что ты думаешь, он сделал? Записали все, вписали, сфотографировали, дали ему диплом, медаль дали, там что там дают. Он говорит: ну пойду пожарю и съем его. Это такой рекорд, знаешь.
1: Ну а что с ним делать, он же портится.
2: Ну типа,
1: холодильник не войдет.
2: Людям показывать.
1: Слушай, у меня
2: по городам ездит,
1: мамочка
2: вот,
1: моя живет за
2: баклажан.
1: Городом, и она, значит, в этом году вот эти помидоры-то гигантские,
2: которых у всех
1: их
2: миллионы.
1: Тьма,
2: да.
1: И я день через день получаю фото помидорчики на весах, и там помидорки, значит, на 500, на 600, даже на 800 грамм.
2: Ничего себе,
1: да.
2: Мясистые.
1: Кстати, да, надо посмотреть, а сколько, интересно, книга рекордов Гиннесса, самый большой помидор.
2: Ты пока смотришь, расскажу, что у меня тоже много помидоров в этом году, причем разные сорта, и даже есть какие-то гибридные.
1: Я так люблю свежие помидоры.
2: У меня, знаешь, что делает? У меня мой папа делает для моей дочери, для его внучки. Он берет какой-нибудь страшный помидор, пририсовывает ему глазки, ротик, и получается вполне себе симпатичная зверушка.
1: В общем, самый тяжелый помидор в мире по официальным данным книги рекордов Гиннесса весил 5 килограммов. 284
2: маме
1: грамма.
2: Маме твоя еще очень,
1: да, очень
2: далеко.
1: Долго, да. А ну вот в сообществе гигантоводов неофициальным рекордсменом признан плод весом 7600.
2: В общем, ребята, так это специальный сорт нужен. Давайте на будущий год сделаем самый длинный баклажан, победим этого дядьку, сделаем самый тяжелый помидор.
1: И потом съедим этот баклажан.
2: Можно тыкву просто покрасить в красный цвет, сказать: это помидор такой специальный, мы его съели, только фотка.
1: Ладно.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро! Понедельник, 31 августа на календаре, год 2026, самое время поздравить именинников, которые сегодня появились на свет, которые, вы знаешь, в детстве отметили свой день рождения, а потом такие, ну все, а завтра все, горяну огнем, пойду в школу. И все дети, кстати, 31 августа 100%. Это такой единственный летний день, когда все дети могут собраться у тебя на праздник. Потому что те, кто отмечает днюху, например, в июле или в июне, там вообще никого не соберешь. А 31 августа все уже, все на базе, все, завтра в школу, ребята, представляешь? Вот вы сегодня отпразднуете свою днюху, а завтра в школу пойдете. Круто же, круто. Давайте узнаем, кто родился 31 августа в какой-нибудь старый или не очень старый год. Маша, с тебя начинаем.
1: С меня начинаем. Мой первый именинник.
0: Кто это?
1: Подождите.
0: Хороший человек.
1: Это Александр Радищев, конечно, русский писатель, философ. Он родился в 1749 году. И вы знаете, что?
0: Что?
1: Примерно... В 200 городах и крупных поселках России есть улица Радищева.
0: Ну, вообще, в принципе, человек
1: или
0: это
1: проезд,
0: любил.
1: Или проезд, или переулок.
0: Но он же любил путешествовать из Петербурга в Москву.
1: Из Петербурга в Москву.
0: Конечно. Так, день рождения сегодня у актера, у которого почему-то полное имя мы не говорим никогда, хотя полное имя очень даже красивое. Ричард Тиффани Гир. Ричард Гир, красотка,
1: Тиффани.
0: Естественно.
1: Красотка Тиффани.
0: Вот, какие еще там у него самые такие известные, ну, много известных фильмов,
1: это
0: конечно.
1: Это про этот, господи, самый рыдательный, это про Хатико самый.
0: А, Хатико, да. Ну,
1: а ты говоришь Хатико, да?
0: Я говорю Хатико, да.
1: Надо, я говорю Хатико.
0: В общем, Ричард Гир, красавчик, мачо, сегодня день рождения, поздравляем.
1: В 1946 году в этот день родился Владимир Шмелев. Это советский спортсмен по современному пятиборью, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.
0: Поздравляем с днем рождения Криса Такера, американского комедийного актера. «Час пик» – один из самых известных фильмов. Плюс он крутой стендапер, плюс один из лучших друзей Майкла Джексона. Они много раньше вместе тусовались. В общем, поздравляем Криса Такера.
1: Также в этот день родился советский актер Роман Ткачук. Он родился в 1932 году. Он известен нам, вам всем, по, значит, «Кабачку 13 стульев». Кто помнит, такое еще была передача. «Бумбараш», «Собачье сердце» и многие другие.
0: И поздравляем с днем рождения сегодня Игоря Богомазова. Бывший участник группы «Отпетые мошенники», который такой самый крейзи был, вот, собственно, и что могу сказать, вот он сейчас до сих пор, ну, уже так отдельно от группы «Отпетые мошенники», потому что там остался Аморалов и какой-то новый мальчик, вот он тоже выступает с концертами, люди ходят, ну, а почему бы и нет, все-таки это же для кого-то прям детство, группа «Отпетые мошенники», и что уж. 51.
1: Люби
0: молодой.
1: Меня, люби.
0: Все, всех поздравили. А прямо сейчас самый лучший гороскоп от Ксении Лайт.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, в вашем деле потребуется эксперт и совет авторитетного друга. Не действуйте наобум. Тельцы, попробуйте извлечь на работе максимум выгоды для души и внутренней гармонии. Близнецы, ваше желание разгрести дела осуществится, что принесет приятное чувство удовлетворения. Раки, запланируйте на вечер активный отдых, у вас все получится. Львы, не исключена неожиданная симпатия к малознакомым людям. Девы, вы будете на удивление щедрым, но пусть это будет оправдано. Весы, этот период больше всего подходит для поиска, приобретения и вручения подарков. Скорпионы, этот день самое время заняться здоровьем. Стрельцы, пусть ничто не отвлекает от работы, отложите личное на потом. Козероги, у вас сейчас могут полностью поменяться планы, что вдохновит вас на новые подвиги. Водолеи, посвятите день реализации своих маленьких желаний. Рыбы, удачным может оказаться эксперимент с внешностью и стилем в одежде. Всем знакам зодиака желаем приятного окружения.

0: Что-то, знаете ли, есть захотелось.
1: Есть?
0: Вот хочу есть. Хочу
1: арбуз
0: есть.
1: Будешь?
0: Арбуз буду. Я все буду есть. Будешь хотя я арбуз? Не знаю, утром можно ли есть арбуз практически на голодный желудок?
1: А почему бы и нет? Об арбузах хочу сегодня поговорить, но не о голодном желудке, а вот о, кстати, хранении и вообще разделении арбузов на разные цвета.
0: Вот такой анонс рубрики «Правильное питание» по понедельникам от Маши Малининой. Давай рассказывай.
1: Итак, друзья, я не знаю, как вы, я недавно буквально купила арбуз, принесла его домой, и только потом на нем была наклейка, и было написано, что он желтый. Я до этого желтый арбуз никогда не ела.
0: А, то есть ты покупала в магазине его там со штрих-кодом пик-пик? Без...
1: Нет, там была типа наклейка, знаешь, вот на мандаринках бывает наклейка.
0: И на арбузах?
1: Типа производителя. И на арбузе была такая наклейка.
0: Интересность.
1: Да, и было написано «желтый арбуз». Итак, чем отличаются принципиально желтый и красный арбуз?
0: Ну, давай.
1: Рассказываю. В общем, в красных арбузах содержится больше ликопина, который полезен для сердечно-сосудистой системы и помогает нормализовать уровень холестерина. И именно вот этот самый ликопин дарит характерный красный цвет. А в желтых арбузах больше другого вещества, бета-каротина. И бета-каротина, то, что в морковке, да?
0: Морковь,
1: является,
0: да,
1: прекрасным антиоксидантом, помогает зрению и иммунитету. Состав и калорийность практически одинаковые.
0: Так а что там, вода?
1: Да,
0: вне
1: зависимости от цвета арбуз имеет, значит, полезные свойства, у них одинаковые. Содержит много воды, помогает поддерживать водно-солевой баланс, содержит витамин С, все знают, насколько он полезен.
0: Конечно.
1: И, естественно, из-за того, что мало калорий, совершенно не вредит фигуре. Так что не забывайте еще, что ликопин лучше всего усваивается с жирами, а его концентрация повышается при тепловой обработке. И обязательно найдите рецепт запеченного арбуза. Я вам тут его не буду выдавать.
0: Ну, такой есть, что ли? Я не знала.
1: Есть такой запеченный арбуз. И вот те, кто уже такое пробовал, говорят, что он похож на тунца. Запеченный арбуз. Прикиньте.
0: О, ну, тунца я недавно ел. Да, интересно, конечно.
1: В общем, подогретый арбуз еще более полезен, чем холодный арбуз. Ну, хотя, конечно, холодный гораздо вкуснее. Итак, но самое главное, арбузы, они обычно большие, да, и чем больше, тем вкусней. Но за раз не у всех и,
0: да,
1: не всегда получается его съесть.
0: Да,
1: так как арбузов все еще в магазине много, давайте поговорим о том, как хранить правильно арбуз и вообще в течение какого времени его лучше съесть. В общем, если вы разрезали уже арбуз, то ни в коем случае не оставляйте при комнатной температуре больше, чем на 2 часа, да? А если жара там выше 32 градусов, больше, чем на час. И если мякоть вдруг стала такой склизкой, появился какой-то необычный запах, выбрасывайте, не жалейте, лучше пойдите купите новый. В общем, если арбуз целый, еще не разрезанный, его можно хранить обязательно в прохладном месте, но не больше 2 недель.
0: Ну, кстати, да, мне кажется, он сразу же как-то съедается.
1: Ну, вдруг, знаешь, решил кто-то запастись арбузами.
0: Вот у тебя просто огромный холодильник пустой.
1: Или огромный холодильник.
0: Да,
1: и если вы собираетесь хранить арбуз там неделю даже, допустим, или несколько дней, вы не мойте его сразу, потому что мытье арбуза снимает естественную защитную пленку и может ускорить появление плесени. Если вы арбуз уже разрезали, но не доели, что делать? Его стоит закрыть пищевой пленкой
0: и
1: убирать в контейнер и обязательно в холодильник. И вот этот порезанный уже арбуз пару дней обязательно надо съесть. И максимум для уже разрезанного арбуза это 4 дня. И только в холодильнике. Не рекомендуется хранить свежий арбуз рядом с другими фруктами и овощами. Потому что, например, яблоки, помидоры, бананы и некоторые другие продукты выделяют этилен, который ускоряет перезревание, может размягчить кожуру. И вот, ну, как, по крайней мере, посоветую.

0: время, если арбузик там порезать, там туда-сюда. Всем приятного аппетита.
1: Что, не разрезайте его напополам и ложкой не едите
0: из них? Мы не из таких. Мы аристократы. Продолжаем утреннее шоу «Активация». Маш, спасибо тебе огромное.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Прямо сейчас в утреннем шоу «Активация» рубрика под названием «Верю, не верю». Обмен фактами, факты правдивые, факты лживые. Главное выяснить, где правда, а где ложь. Если это удается, то ты зарабатываешь целый балл. Если не удается, увы, эх, балл у соперника. Играем до 2 очков. Поехали, я сегодня начинаю. Маша, школа завтра начнется. Официально поговорим о школе. Сегодня я нашел факты о японской школе. Вот веришь ли ты, что в японских школах нет уборщиц?
2: Что-то я недавно такое где-то слышала, видела. Там, наверное, дети... Да, их там реально нет, дети сами прибираются.
1: Абсолютно верно. Но не то, чтобы там дети сами прибираются. Там, во-первых, много роботов, роботы-пылесосы, роботы-помощники и так далее. Ну, а и вообще японские дети не мусорят, поэтому там все очень и очень чисто. Там сами убирают, ну, какие-то, вот какой-то текущий мусор, да.
2: Ну, а там все остальное роботы-пылесосы.
1: А парты, полы, все это роботы-пылесосы, да. В общем, Маша, молодец. Бал тебе достается, молодец.
2: Веришь ли ты, Сега, что в Персии князья носили титул Магараджа?
1: Да, верю.
2: Мне кажется, зря ты в это веришь. Это в Индии.
1: В Индии? А где? А ты сказала, как?
2: А я сказала, в Персии.
1: В Персии, ну...
2: Сейчас даже страны такой не существует. Ты чё?
1: Ничего. Я найду тебе, что был в Персии Магараджа.
2: Хорошо.
1: И потом мы переиграем эту игру. Пока ты победил, я поздравляю тебя. Вот так Маша легко и просто выигрывает. Ну, что поделать, всякое бывает. Еще победим, друзья. Мы продолжаем.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Как звезды переживают закончившееся практически лето? Да, собирают ли они в школу детей? Давайте узнавать сейчас в рубрике «Звездная пыль».
2: Ну, у этой звезды детей официально нет.
1: А неофициально?
2: Неофициально понятия не имею. Мы поговорим про Диму Билана, который задумался о покупке недвижимости в Кабардино-Балкарии, собственно, откуда он и родом.
1: А, ну да.
2: Дима Билан тут решил отдохнуть после всех этих вот концертных историй своих с этой шестиметровой стеной для фанатов, все знаете. Короче говоря, он съездил в Кабардино-Балкарию, в регион, где прошли его детские годы, и заявил, что я бы не против приобрести себе недвижимость где-нибудь в рядышком у подножья Эльбруса. Угу. Собственно, там эта гора находится. И это ему нужно для того, чтобы он туда мог приезжать, подниматься ближе к небу.
1: И быть на неба. Берегу неба.
2: Абсолютно верно. А во-вторых, набираться сил. Uh-huh. От неба. То есть он говорит, я провел здесь несколько дней, это было, вернее, 3 дня. Тут был какой-то невероятный сон, абсолютное внутреннее спокойствие, тишина, тишь да гладь. Ну, был в каком-то, конечно, крутейшем отеле, где там за тишиной следят. Но в любом случае, Дима Билан говорит, почему бы вот и не приобрести там себе недвижимость, тем более, что недавно он продал один дом, купил новый дом.
1: Да, если есть возможность, что покупай.
2: К себе на родину, да, представляешь, вот.
1: Там потом будет дом-музей Димы Билана.
2: Ну, наверное.
1: Ну, лет через 100.
2: Наверное, возможно все. Вот, и, в принципе, идея классная, идея интересная. Но Дима Билан потом тут же себя опустил с небес на землю, говоря о том, что вот у меня столько дел, конечно, нужно быть ближе к столице, потому что все дела здесь крутятся, а так дом будет просто простаивать, он будет туда приезжать пару раз.
1: Пусть разрешают туда ездить каким-нибудь, отдыхать семьям с
2: детьми. Ну, а как же его там секретики будет прятать всякие свои?
1: Ну, пусть сделают закрытую комнату, и там все свои секретики
2: прячут. Тем более все захотят туда залезть. Короче говоря, Дима Билан, конечно, идея классная, но я бы на его месте попробовал все-таки приезжать, когда в Кабардино-Балкарию, все-таки вот в каком-нибудь хорошем, качественном отеле.
1: Там договориться отдохнуть с ними, чтобы какой-нибудь номер, вот, который ему больше всех понравился, чтобы всегда был для него свободен.
2: Да, да, да. Вот идеальное решение, и мне кажется, гораздо экономнее бы это было. Вот. Ну а если уже потом, когда Диме исполнится лет 90, ну, тогда и купит себе там дом, чтобы там жить, поживать, доживать. Вот такие новости.
1: Сиделкой.
2: Да, друзья, такие новости. 31 августа. Год 2026, всем классного понедельника. Ну а завтра уже первый день осени. Завтра услышимся здесь. Вот и шоу «Активация». Сергей Гришков, Маша Малинина. Пока.
1: Пока. Активация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Европейские страны придумали врага в виде России, чтобы объяснить населению необходимость платить больше налогов на оборону, заявил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тележурналисту Павлу Зарубину. Цитата. «Как убедить избирателей придумать врага? Какой враг убедительнее всего? Большой враг, крупный, мощный», подытожил Песков. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Военный блок расширяет инициативы, называя это сдерживанием агрессии со стороны Москвы. Владимир Путин подчеркивал, что на Западе придумали страшилку о якобы возможном вторжении, чтобы пугать народ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие еще законы вступают в силу в России в сентябре. Новые меры коснутся, в частности, соцгарантий для участников спецоперации. В частности, за военнослужащими, участвующими в СВО, закрепляется преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата сотрудников. Отдельный блок мер направлен на противодействие мошенникам в цифровой среде. С сентября вводится механизм подтверждения персональных страниц некоммерческих организаций в соцсетях через портал госуслуги. Это позволит избежать ситуации, когда злоумышленники копируют аккаунты настоящих НКО и рассылают просьбы о переводах денег. Граждане, видя отметку о верификации, будут уверены, что их средства не попадают преступникам. С сентября заработает единая система учета платежных карт. Норма направлена на борьбу с дроперством. Минтранс продолжит улучшать условия поездок на разных видах транспорта для семей с детьми в России, сказал министр транспорта Андрей Никитин. Цитата. «Поддержка семей с детьми – это, без преувеличения, одно из главных направлений работы Минтранса». Никитин отметил, что уже действует целый комплекс мер в части поддержки семей, путешествующих на разных видах транспорта с детьми. Минтранс разработал детальные методические рекомендации по обустройству комнат матери и ребенка и детских игровых зон в аэропортах и на вокзалах. В 26 регионах страны предусмотрены выплаты за долгий брак к юбилеям семейной жизни. В августе председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил ввести такие меры поддержки на федеральном уровне для защиты традиционных семейных ценностей. Пока в стране нет единого закона, который бы регулировал выплаты за долгий совместный брак, но регионы могут самостоятельно устанавливать их. В разных субъектах федерации суммы и условия выплат отличаются. На одни из самых крупных выплат могут рассчитывать крепкие семьи в Челябинской области. Там к знаку отличия семейное счастье за 50, 60 и 70 лет совместной жизни прилагается выплата в 50, 100 и 150 тысяч рублей, соответственно, для пар, проживших в регионе не менее 15 лет и имеющих поощрение. Курс доллара на сегодня 31 августа 85.60. Курс евро 99.68. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

зале. Громко чайки и не случайно. А причалы бьются в волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

сколько фруктовых садов. Не потерялась. Потеряла меня. Ясность. Симуляция борьбы. Меняешь парадигмы каждый день. И просыпаешься тоже мыслью.

0: Опять следуешь зеленым фруктом и жуешь свою гордость.
1: Жажда.
0: Возле источника пытаюсь тебя простить. Холодное сердце притягивает аморальную книгу.
1: Хочешь чего-то нового?

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В национальном парке Дурмитр в Черногории появились гигантские пентаграммы на траве. Их создали черногорские и сербские художники. Вдохновением послужили местные средневековые надгробия, входящие в список ЮНЕСКО, а также традиционные тканные ковры. В работе участвовали местные жители, включая фермеров с косами. Сначала сделали разметку с помощью колышков и веревок, а затем несколько дней вручную скашивали траву. Некоторые рисунки достигают 140 метров в длину. Когда солнце подсушило траву, пентаграммы стали видны четче. Художники называют свой проект новым пещерным искусством. Работы стали частью 8-го фестиваля Wild Beauty Art, который проходит в горном городке Жибляк. В бывшем промышленном районе Осло открылась галерея под открытым небом. На фестивале работают 40 художников из 21 страны. Они создают граффити, портреты и масштабные муралы. Участников отобрали из 140 заявителей, и каждый должен завершить свою работу за 3 дня. Одна из картин посвящена норвежскому изобретателю Эрику Ротейму, который 100 лет назад запатентовал современный аэрозольный баллончик. Организаторы также провели мастер-классы для всех желающих освоить искусство граффити. Теперь район превратился в настоящее полотно, где каждый может найти что-то по душе. А уличное искусство в Осло стало еще на один шаг ближе к каждому прохожему. В престижном районе Сеула Канам открылся необычный салон гадания. Хван Сюкён не предсказывает будущее людям. Она читает мысли домашних питомцев. Каждый день сюда приводят десятки животных. Например, собаку по кличке Исыль взяли из приюта, и хозяйка считает, что пес пережил психологическую травму. Владелица салона рассказывает, как карты Таро помогают понять чувства животных. Посетительницы отмечают, что такая услуга помогает лучше узнать своих питомцев. В Южной Корее растет число владельцев животных, а рождаемость остается низкой. Высокие цены на жилье и образование отталкивают от создания семьи. Поэтому многие корейцы все чаще выбирают питомцев, а иногда даже обращаются к гадалкам, чтобы их понять. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улица Валдая, улица Ленина – одна из центральных артерий Валдая, где прошлое и настоящее встречаются в городской застройке. На этой улице соседствуют старинные здания и современные городские объекты. А новые проекты, вроде строительства жилья для молодых семей, продолжают летопись городской жизни. Улица Ленина отлично показывает, как Валдай бережно хранит историю и одновременно развивается.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
1: Анатолий Ефремович Новосельцев, рядовой служащий одного статистического управления, человек робкий и застенчивый. Ему хотелось бы получить вакантное место зав. Отделом, но он не знает, как поступиться к этому делу. Старый приятель Самохвалов советует ему приударить за Людмилой Прокофьевной Калугиной, сухарем в юбке и директором заведения. Саундтрек к фильму «Служебный роман».

0: эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского округа добилась в суде частичного удовлетворения иска к собственнику здания на улице Победы, 111. В ходе проверки в прошлом декабре специалисты выявили серьезные нарушения. В доме отсутствовали дверные проемы и оконные рамы со стеклением. Это противоречит правилам благоустройства территории. Собственнику дважды выдавали предписание, но нарушения так и не были устранены. В связи с этим администрация обратилась в суд с требованием обязать владельца в течение 2 месяцев застеклить окна и вставить двери. В ходе разбирательства ответчик согласился с необходимостью закрыть дверные проемы, но попросил отсрочку по остеклению до лета 2027 года. Он пояснил, что здание уязвимо для хулиганов, а новые рамы могут быть повреждены. Суд частично удовлетворил иск. Владельцы обязали заполнить дверные проемы в течение 2 месяца с момента вступления решения в силу, а оконные рамы установить до 1 мая 2027 года. Валдай мировой судья вынес постановление о привлечении к административной ответственности местного жителя за нарушение правил выгула домашних животных. Мужчина выпустил 2 собак на самовыгул около своего дома. Это противоречит региональным требованиям. Выгул без сопровождения владельца запрещен, если животное не находится на огороженной территории. С жалобами на поведение собак и их самовыгул в полицию обратились соседи. Они отмечали, что животные проявляют агрессию к прохожим и другим питомцам. В ходе проверки правоохранители подтвердили факты нарушений. Суд назначил нарушителю минимальный штраф – 1500 рублей. 4 сентября в Валдае будет работать губернаторский проект «Социальный маршрут». В рамках проекта жители смогут напрямую задать вопросы руководителям главных ведомств Новгородской области и обозначить волнующие проблемы. С 15 до 16.30 пройдет личный прием граждан. Для участия обязательно предварительная запись по телефону. Код 8162, номер 732-410. В день встречи запись не ведется. В 17.00 в здании администрации в Валдае Комсомольский 19/21 состоится открытая встреча с жителями. Вход свободный. На вопросы ответят представители. Представители министерств здравоохранения, ЖКХ и ТЭК, транспорта, природных ресурсов, труда и соцполитики, инвестиционной политики, тарифного регулирования, образования, цифрового развития, а также специалисты регионального фонда капремонта. В Великом Новгороде состоялся яркий концерт «Новгородская мозаика». Он собрал творческие коллективы всех округов Новгородской области. Событие прошло в рамках губернаторского проекта, цель которого – сохранить уникальную историю и самобытность территории. Валдайский округ представил на празднике насыщенную программу. Зрители увидели творческие номера, познакомились с выставкой работ местных мастеров и смогли поучаствовать в мастер-классах. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: «Валдай-ФМ» – лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

И Бог приснился и сказал: не верю. Я в тебе есть, но ты меня не принимаешь. Стучался я к тебе в окно и двери. Я голос совести, который заглушаешь.

0: со мной. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

2013 год. Спустя несколько десятилетий после ядерной войны и последовавшей за ней распада современной цивилизации, выжившие люди селятся разразненными группами на территории бывших Соединенных Штатов Америки. Правит всеми тиран генерал Бетлехем. Однажды кочевник, который за пищу и кров разыгрывает перед зрителями спектакли Шекспира, находит форму почтальона и сумку с письмами. Он доставляет почту в соседний город, блефуя, что правительство США восстановлено, и обманом заставляет жителей накормить его. Так он становится символом надежды для людей. У них появляется смелость противостоять тирану и его армии. Саундтрек к фильму «Почтальон».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Североатлантический альянс своими действиями целенаправленно провоцирует эскалацию на мировой арене. Российская сторона отмечает, для оправдания проводимой политики используется заявление о якобы возможной угрозе со стороны Российской Федерации в отношении стран НАТО в ближайшие годы. В Кремле указали, заявления Запада о планах России нападения на страны Североатлантического альянса являются страшилками и не имеют ничего общего с реальностью. Как ранее акцентировал Владимир Путин, правящие элиты и Объединенная Европа продолжают нагнетать истерию. По словам главы российского государства, Москва никогда не инициировала военное противостояние. Оно не нужно и попросту абсурдно. При этом Владимир Путин добавил, Россия внимательно следит за набирающей силу милитаризации стран Старого Света. Решение правительства о продлении запрета на экспорт дизеля для производителей нефтеперерабатывающих заводов позволит не допустить перебоев его поставок на автозаправки и сдержать рост цен в период растущего спроса. Ранее срок полного запрета на экспорт дизельного топлива истекал 31 августа, теперь он продлен до 30 сентября. Профильным ведомствам поручено проработать меры по стабилизации внутреннего рынка. Напомню, тогда же был введен запрет на экспорт авиационного керосина. В начале июля российским нефтеперерабатывающим заводам разрешили до конца года продавать бензин, соответствующий стандартам Евро-3 для повышения надежности топливообеспечения. Наряду с вышеперечисленными мерами, ранее Владимир Путин подписал закон об обеспечении топливом российского рынка. Он, среди прочего, допускает смешение прямогонного бензина с иными компонентами. С 1 сентября в России все сведения о банковских картах будут собираться в единую систему учета. Российские кредитно-финансовые организации будут обязаны передавать в нее данные о каждой новой выданной карте и ее держателе. Это связано со вступлением в силу части пакета «Антифрод 2.0». Согласно документу, оператором единой системы учета платежных карт станет Национальная система платежных карт. Ожидается, что ее запуск усилит борьбу с дроперством, когда банковские карты граждан используют для перевода, обналичивания или отмывания денег, похищенных у других людей. При этом ровно через год, 1 сентября следующего года, начнут действовать ограничения по числу банковских карт на одного человека. Их нельзя будет оформить более 20. Минпросвещение готовит стандарт обучения с 1 по 4 классы. Федеральный документ для начальной школы планирует обновить с 27 года. Подчеркивается изменения, необходимые для синхронизации знаний, которые ребенок получает с 1 по 4 класс и так далее. Ранее сообщалось о планах обновить стандарт обучения для учеников с 5 по 9 класс. В частности, при разработке специалисты учтут комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования в горизонте до 30 года. В Минпросвещение напомнили, трудовое воспитание школьников, предусматривающее обязательное дежурство и уборку в кабинетах, закреплено в образовательных стандартах и программах. Оно также предполагает приобщение школьников к труду, уважение к трудящимся и результатам труда, а также ориентацию на трудовую деятельность и получение профессии. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 60 копеек. Курс единой европейской валюты – 99 рублей 68 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Dubai FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Кэтрин – врач, Дэвид – профессор. У них прекрасный сын. На первый взгляд, это идеальная семья. Но однажды Дэвид опаздывает на самолет и пропускает семейное торжество, посвященное его дню рождения. С этого момента Кэтрин начинает подозревать мужа в измене. Женщина заключает сделку с Хлоей, которая должна соблазнить Дэвида и предоставить подобный отчет. Но со временем отчеты становятся все более сухими, а встречи двух женщин все более частыми. Саундтрек к фильму «Хлоя».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского округа добилась в суде частичного удовлетворения иска к собственнику здания на улице Победы, 111. В ходе проверки в прошлом декабре специалисты выявили серьезные нарушения. В доме отсутствовали дверные проемы и оконные рамы со стеклением. Это противоречит правилам благоустройства территории. Собственнику дважды выдавали предписание, но нарушения так и не были устранены. В связи с этим администрация обратилась в суд с требованием обязать владельца в течение 2 месяцев застеклить окна и вставить двери. В ходе разбирательства ответчик согласился с необходимостью закрыть дверные проемы, но попросил отсрочку по остеклению до лета 2027 года. Он пояснил, что здание уязвимо для хулиганов, а новые рамы могут быть повреждены. Суд частично удовлетворил иск. Владельцы обязали заполнить дверные проемы в течение 2 месяца с момента вступления решения в силу, а оконные рамы установить до 1 мая 2027 года. Валдай мировой судья вынес постановление о привлечении к административной ответственности местного жителя за нарушение правил выгула домашних животных. Мужчина выпустил 2 собак на самовыгул около своего дома. Это противоречит региональным требованиям. Выгул без сопровождения владельца запрещен, если животное не находится на огороженной территории. С жалобами на поведение собак и их самовыгул в полицию обратились соседи. Они отмечали, что животные проявляют агрессию к прохожим и другим питомцам. В ходе проверки правоохранители подтвердили факты нарушений. Суд назначил нарушителю минимальный штраф – 1500 рублей. 4 сентября в Валдае будет работать губернаторский проект «Социальный маршрут». В рамках проекта жители смогут напрямую задать вопросы руководителям главных ведомств Новгородской области и обозначить волнующие проблемы. С 15 до 16.30 пройдет личный прием граждан. Для участия обязательно предварительная запись по телефону. Код 8162, номер 732-410. В день встречи запись не ведется. В 17.00 в здании администрации в Валдае Комсомольский 19/21 состоится открытая встреча с жителями. Вход свободный. На вопросы ответят представители министерств здравоохранения, ЖКХ и ТЭК, транспорта, природных ресурсов, труда и соцполитики, инвестиционной политики, тарифного регулирования, образования, цифрового развития, а также специалисты регионального фонда капремонта. В Великом Новгороде состоялся яркий концерт «Новгородская мозаика». Он собрал творческие коллективы всех округов Новгородской области. Событие прошло в рамках губернаторского проекта, цель которого – сохранить уникальную историю и самобытность территории. Валдайский округ представил на празднике насыщенную программу. Зрители увидели творческие номера, познакомились с выставкой работ местных мастеров и смогли поучаствовать в мастер-классах. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Летнее настроение. Летнее настроение. На Валдай-ФМ.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Более 100 лет загадка Земли, затерянная среди арктических льдов, волновала путешественников, но никто не мог достичь ее. Герой фильма, политически ссыльный Ильин, отправляется в экспедицию, которую финансирует богатый золотопромышленник. Отважные путешественники обнаруживают среди ледяного безмолвия цветущий оазис. Но выясняется, что во время землетрясения он должен исчезнуть. Ильин с товарищами стремится снова достичь материка в попытке предотвратить катастрофу. Саундтрек к фильму «Земля Санникова».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия и Киргизия продолжат тесную совместную работу по двухсторонней региональной и международной повестке, заявил президент Владимир Путин, поздравляя своего киргизского коллегу Садыра Жапарова. С Днем независимости Республики Путин выразил уверенность, что его предстоящая встреча в Бишкеке с киргизским коллегой послужит дальнейшему наращиванию взаимовыгодного российско-киргизского сотрудничества, будет способствовать упрочению безопасности и стабильности на Евразии. Пространстве. В Киргизии Владимир Путин примет участие в юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества. На полях форума у него состоится марафон двухсторонних международных контактов. Рабочий день президента в первый день визита начнется с личных встреч. Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 239 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Наши военные ликвидировали украинских офицеров при попытке бегства из Волчанского котла в Харьковской области в пятницу. Силовики сообщали о массовом исчезновении военнослужащих 4-го отряда погранслужбы Украины в районах Аниськино, Водяново и Артельного в Волчанском котле. В Харьковской области действует группировка «Север». За сутки бойцы уничтожили более 230 боевиков противника, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 3 станции РЭП. Управляющие компании в России с 1 сентября обязаны обеспечить для жильцов взаимодействие через домовые чаты в мессенджере Макс. Такие изменения в правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами были утверждены постановлением правительства России. Жильцы могут обращаться через мессенджер по поводу коммунальных услуг, графиков ремонта, по вопросам состояния и работоспособности общедомового имущества. Также они имеют право получить гарантированные и документально зафиксированные ответы. При этом собственники все так же могут лично прийти либо в офис управляющей компании, либо в МФЦ, а записаться на прием можно теперь и через мессенджер. Мошеннические схемы чаще всего начинаются с телефонного разговора с неизвестным на тему бытовых ситуаций, сообщили в МВД России. Так неизвестный аферист имитирует бытовую коммуникацию для того, чтобы не вызвать подозрения у жертвы и выманить у него персональные данные или код авторизации из СМС-сообщения. Добавлю, количество преступлений, совершенных с использованием IT-технологий с января по июль, сократилось на 32% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Курс доллара на сегодня 85 рублей 60 копеек, а курс евро 99,68. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая. Молотковская улица. Одна из самых говорящих названий в Валдае. Оно хранит память о мастерах-кузнецах, которые когда-то ковали здесь подковы, топоры и сошники для всей округи. В прошлые века в этом районе стояло около полусотни кузнец. Звон молотов был привычной музыкой города, а надежные изделия валдайских кузнецов славились далеко за пределами уезда. Сегодня, гуляя по Молотковской, можно почувствовать, как тесно переплелись в Валдае ремесло, дорога и история. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Мехико на гастрономическом фестивале приготовили гигантскую торту – мексиканский сэндвич. Внутри оказались килограммы жареного мяса, колбасок, сосисок, майонеза, овощей и зелени. Длина сэндвича в этом году достигла 100 метров, а вес перевесил 1,5 тонны. Представители книги рекордов Гиннесса зафиксировали новый мировой рекорд. За приготовлением пришли понаблюдать тысячи людей. Ярмарка торты проводится в Мехико уже в 21 раз. На ней участвуют более 100 продавцов из разных стран. Здесь можно купить как классические, так и необычные версии этого блюда. Главное – прийти с хорошим аппетитом. Иногда одного звука или запаха достаточно, чтобы человек снова пережил самый страшный день в своей жизни. Ученые проверили новый способ ослабить силу таких воспоминаний. Сначала пациентов просили мысленно вернуться к травматическому событию, а затем воздействовали магнитными импульсами на участок мозга, связанный с памятью. Первые результаты обнадеживают. Речь идет не о том, чтобы стереть прошлое, а о том, чтобы уменьшить болезненную реакцию на него. Человек может помнить случившееся, но постепенно перестает переживать его заново. Исследования продолжаются, но уже сейчас понятно, наука все ближе подбирается к тому, чтобы помочь справиться с болью прошлого. И это уже большое достижение. В Швейцарии прошел чемпионат мира по хайлайну – ходьбе по натянутой стропе на высоте. Китайский спортсмен Лян Пенли установил новый мировой рекорд скорости среди мужчин. Он преодолел 60-метровую дистанцию за 23,05 секунды. Скорость составила почти 4 км в час. Соревнования проходили на 5 параллельных стропах длиной от 60 до 100 метров, натянутых на высоте 20 метров. Немец Себастьян Эггер стал чемпионом мира во фристайле. Среди женщин титул завоевала Сесилия Шток. Она победила сразу в 3 категориях и стала чемпионкой во второй раз. Всего в соревнованиях участвовали более 40 спортсменов из 15 стран. Высота и скорость впечатляют, но главное – удержать равновесие. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости со всего света. Digest News.
1: Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

первом и последнем плавании шикарного «Титаника» встречаются двое. Пассажир нижней палубы Джек выиграл билеты в карты, а богатая наследница Роза отправляется в Америку, чтобы выйти замуж по расчету. Чувства молодых только успевают расцвести, и даже не классовые различия создадут испытания влюбленным, а айсберг, вставший на пути считавшегося непотопляемым лайнером. Саундтрек к фильму «Титаник»

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского округа добилась в суде частичного удовлетворения иска к собственнику здания на улице Победы, 111. В ходе проверки в прошлом декабре специалисты выявили серьезные нарушения. В доме отсутствовали дверные проемы и оконные рамы со стеклением. Это противоречит правилам благоустройства территории. Собственнику дважды выдавали предписание, но нарушения так и не были устранены. В связи с этим администрация обратилась в суд с требованием обязать владельца в течение 2 месяцев застеклить окна и вставить двери. В ходе разбирательства ответчик согласился с необходимостью закрыть дверные проемы, но попросил отсрочку по остеклению до лета 2027 года. Он пояснил, что здание уязвимо для хулиганов, а новые рамы могут быть повреждены. Суд частично удовлетворил иск. Владельцы обязали заполнить дверные проемы в течение 2 месяца с момента вступления решения в силу, а оконные рамы установить до 1 мая 2027 года. Валдай мировой судья вынес постановление о привлечении к административной ответственности местного жителя за нарушение правил выгула домашних животных. Мужчина выпустил 2 собак на самовыгул около своего дома. Это противоречит региональным требованиям. Выгул без сопровождения владельца запрещен, если животное не находится на огороженной территории. С жалобами на поведение собак и их самовыгул в полицию обратились соседи. Они отмечали, что животные проявляют агрессию к прохожим и другим питомцам. В ходе проверки правоохранители подтвердили факты нарушений. Суд назначил нарушителю минимальный штраф – 1500 рублей. 4 сентября в Валдае будет работать губернаторский проект «Социальный маршрут». В рамках проекта жители смогут напрямую задать вопросы руководителям главных ведомств Новгородской области и обозначить волнующие проблемы. С 15 до 16.30 пройдет личный прием граждан. Для участия обязательно предварительная запись по телефону. Код 8162, номер 732-410. В день встречи запись не ведется. В 17.00 в здании администрации в Валдае Комсомольский 19/21 состоится открытая встреча с жителями. Вход свободный. На вопросы ответят представители министерств здравоохранения, ЖКХ и ТЭК, транспорта, природных ресурсов, труда и соцполитики, инвестиционной политики, тарифного регулирования, образования, цифрового развития, а также специалисты регионального фонда капремонта. В Великом Новгороде состоялся яркий концерт «Новгородская мозаика». Он собрал творческие коллективы всех округов Новгородской области. Событие прошло в рамках губернаторского проекта, цель которого – сохранить уникальную историю и самобытность территории. Валдайский округ представил на празднике насыщенную программу. Зрители увидели творческие номера, познакомились с выставкой работ местных мастеров и смогли поучаствовать в мастер-классах. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Рокки Бальбоа счастлив в своей семейной жизни. И даже вечное напускное бурчание Поли Пенина, брата Адрианы, не способно испортить Рокки хорошее настроение. Но в жизни Бальбоа все-таки встречается новая трагедия. Его друг и тренер Аполло Крид соглашается принять участие в показательном поединке с чемпионом мира среди боксеров-любителей Иваном Драго, капитаном советской армии. Организаторы матча назвали поединок показательным, но Иван Драго превратил бой боксерский в бой настоящий. Русский гигант словно кувалдой уложил Крида на ринге смертельным ударом. Чтобы в честной спортивной схватке отомстить за гибель друга, Рокки Бальбоа возвращается в большой бокс, для подготовки к поединку, который по условиям контракта состоится в Москве. Рокки едет в Россию, где начинает вновь набирать спортивную форму. Саундтрек к фильму «Рокки 4».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму по подозрению в госизмене двух россиян 68 и 74 годов рождения. Через мессенджер они были завербованы сотрудником сил спецопераций Вооруженных сил Украины. По его заданию россияне передавали противнику сведения о дислокации в регионе объектов Минобороны, передвижениях военной техники, распространяли в интернете проукраинские националистические материалы, а также организовывали на территории полуострова схроны с самодельными взрывными устройствами для подготовки терактов. Фигуранты дали признательные показания. Иностранные государства перед выборами в России незаконно собирают личные данные россиян, склоняя их присылать организаторам снимки с избирательных участков, а также делиться ссылками на специальные сайты и боты, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Он уточнил, что речь идет о ссылках на программы, приложения и файлы, целенаправленно разработанные для дискредитации выборов. Например, боты для протестного голосования, агитационные материалы, обучающие программы для активистов-провокаторов. При этом важно понимать, что утраченные таким образом персональные данные могут быть использованы западными спецслужбами как для совершения преступлений, так и в качестве инструмента принуждения к совершению преступлений. Речь идет в том числе о терактах или диверсиях. Закон об обязанности кредитных и микрофинансовых организаций, самостоятельно взыскивающих задолженности с граждан, отчитываться перед судебными приставами, вступает в силу завтра, 1 сентября. Устанавливается обязанность представлять в ССП России отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности для кредитных и микрофинансовых организаций. Порядок, форма, сроки и периодичность представления такого отчета будут определяться ФССП России по согласованию с Банком России. Прежде Федеральная служба судебных приставов осуществляла контроль за профессиональными коллекторскими, микрофинансовыми и кредитными организациями при взыскании ими просроченной задолженности физлиц. При этом обязанность направлять отчет о своей деятельности была законодательно закреплена только для профессиональных коллекторских организаций. Рак кожи, мочевого пузыря, толстой и прямой кишки, а также мелкоклеточный рак легких могут быть побеждены в течение 3-6 лет благодаря новой иммунной онкотерапии, сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. Он добавил, что победу над различными видами онкозаболеваний может обеспечить новая иммунная терапия рака, которая включает в себя персонализированные вакцины и ингибиторы контрольных точек. Курс доллара на сегодня 85 рублей 60 копеек. Курс евро 99,68. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

тебя умолять я не буду. Не буду ходить за тобой. Но все же мне будет больно представлять тебя с другой.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Представьте бетон, который залечивает трещины сам. Ученые из США создали такой материал. Секрет в крошечной добавке особых полимеров, меньше 0,15% от общей массы. Когда появляется трещина, молекулы внутри материала склеиваются обратно. Они уже закрыли 2-миллиметровую трещину всего за 4 часа. В сутки процесс идет со скоростью около сантиметра. И, что важно, это можно повторять снова и снова. Такая технология может сделать здания и мосты прочнее и долговечнее. В боснийском селе Макро на время возродилась эпоха Римской империи. Местные жители организовали фестиваль «Римские дни» на площади 35 тысяч квадратных метров. На территории разместились 72 тематические зоны. Гости могут увидеть, как работали древние скульпторы, или попробовать создать собственный парфюм по старинным рецептам. Для любителей зрелищ проходят реконструкции боев гладиаторов на импровизированной арене. Фестиваль привлекает сотни туристов и дает возможность на время окунуться в историю. Организаторы стараются воссоздать атмосферу максимально достоверно. Здесь каждый может почувствовать себя частью древней истории, пусть и всего на один день. Под густыми лесами Амазонии археологи нашли сотни неизвестных сооружений. Главным помощником в этом открытии стала технология LiDAR. Во время съемки самолет испускает лазерные импульсы. Большинство из них отражаются от крон деревьев, но часть проходит сквозь листву и достигает земли. После обработки данных компьютер убирает лес с цифровой модели, и на поверхности появляются древние конструкции. Оказывается, жители Амазонии не просто приспосабливались к природе, а активно ее изменяли. Строили дороги, каналы и земляные платформы. С каждым новым исследованием становится ясно, что история этого леса гораздо сложнее, чем считалось еще 20 лет назад. Технологии открывают то, что было скрыто веками. И, возможно, самые удивительные находки еще впереди. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM. 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

В беременную наемную убийцу по кличке Черная Мамба во время бракосочетания стреляет человек по имени Билл, но голова у женщины оказалась крепкой. Пролежав 4 года в коме, бывшая невеста приходит в себя. Она горит желанием найти предателей. Теперь только безжалостная месть успокоит сердце Черной Мамбы, и она начинает по очереди убивать членов банды Билла, решив оставить главаря напоследок. Саундтрек фильма «Убить Билла».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского округа добилась в суде частичного удовлетворения иска к собственнику здания на улице Победы, 111. В ходе проверки в прошлом декабре специалисты выявили серьезные нарушения. В доме отсутствовали дверные проемы и оконные рамы с остеклением. Это противоречит правилам благоустройства территории. Собственнику дважды выдавали предписание, но нарушения так и не были устранены. В связи с этим администрация обратилась в суд с требованием обязать владельца в течение 2 месяцев застеклить окна и вставить двери. В ходе разбирательства ответчик согласился с необходимостью закрыть дверные проемы, но попросил отсрочку по остеклению до лета 2027 года. Он пояснил, что здание уязвимо для хулиганов, а новые рамы могут быть повреждены. Суд частично удовлетворил иск. Владельцы обязали заполнить дверные проемы в течение 2 месяца с момента вступления решения в силу, а оконные рамы установить до 1 мая 2027 года. Валдай мировой судья вынес постановление о привлечении к административной ответственности местного жителя за нарушение правил выгула домашних животных. Мужчина выпустил 2 собак на самовыгул около своего дома. Это противоречит региональным требованиям. Выгул без сопровождения владельца запрещен, если животное не находится на огороженной территории. С жалобами на поведение собак и их самовыгул в полицию обратились соседи. Они отмечали, что животные проявляют агрессию к прохожим и другим питомцам. В ходе проверки правоохранители подтвердили факты нарушений. Суд назначил нарушителю минимальный штраф – 1500 рублей. 4 сентября в Валдае будет работать губернаторский проект «Социальный маршрут». В рамках проекта жители смогут напрямую задать вопросы руководителям главных ведомств Новгородской области и обозначить волнующие проблемы. С 15 до 16.30 пройдет личный прием граждан. Для участия обязательно предварительная запись по телефону. Код 8162, номер 732-410. В день встречи запись не ведется. В 17.00 в здании администрации в Валдае Комсомольский 19/21 состоится открытая встреча с жителями. Вход свободный. На вопросы ответят представители министерств здравоохранения, ЖКХ и ТЭК, транспорта, природных ресурсов, труда и соцполитики, инвестиционной политики, тарифного регулирования, образования, цифрового развития, а также специалисты регионального фонда капремонта. В Великом Новгороде состоялся яркий концерт «Новгородская мозаика». Он собрал творческие коллективы всех округов Новгородской области. Событие прошло в рамках губернаторского проекта, цель которого – сохранить уникальную историю и самобытность территории. Валдайский округ представил на празднике насыщенную программу. Зрители увидели творческие номера, познакомились с выставкой работ местных мастеров и смогли поучаствовать в мастер-классах. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Летнее настроение. Летнее настроение. На Валдай-ФМ.

программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Карьера ранее популярного актера Джека Уайта идет на спад. Пытаясь возразить былую славу, Джек берется за выгодный проект – киноремейк классического телесериала о мужчине, женившемся на колдунье. Актер требует, чтобы в паре с ним играла не звезда, а малоизвестная актриса, не способная его затмить. Случайная знакомая Изабель Бигелоу кажется идеальным вариантом, но никто из съемочной группы не знает, что Изабель и в самом деле колдунья. Саундтрек к фильму «Колдунья».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, встреча лидеров России, Соединенных Штатов и Украины на высшем уровне возможна исключительно для финализации достигнутых договоренностей. Москва подчеркивает, процесс урегулирования является крайне сложным. К тому же украинские власти при поддержке воинственно настроенных западноевропейских элит занимаются политической клоунадой, к чему главарь киевского режима привык за долгие годы участия в разных шоу. Владимир Путин, в свою очередь, назвал сложившуюся ситуацию на Украине большой трагедией и болью для России. Это результат работы тех, кто не хочет мириться с глобальными изменениями в мире. Президент подчеркнул, что по-прежнему считает украинский народ братским. Владимир Путин выразил уверенность, большинство украинских людей заинтересованы в сохранении дружеских отношений с Россией, и рано или поздно они найдут общий язык и придут к примирению. Европейский Союз реализует масштабную стратегию для дестабилизации ситуации в России в преддверии выборов в Государственную Думу. По утверждению службы внешней разведки, целью этой работы является создание помех нормальному проведению плебисцита и последующая дискредитация их результатов. В ведомстве заявили, европейские структуры обсуждали с украинской стороной активизацию диверсионных атак и ударов по объектам на территории России. Отдельно в российской разведке утверждают, что представители европейских спецслужб просматривают сценарии кибератак на инфраструктуру, связанную с проведением выборов. Как ранее отмечал Владимир Путин, выборы в Госдуму нынешней осенью пройдут в непростых условиях. Противник будет делать все, чтобы внести раскол в общество. Глава государства подчеркнул, подобные попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям. Правительство выделило более 9,5 миллиардов рублей на субсидирование перевозок сельхозпродукции по железной дороге по льготным тарифам. Федеральные средства позволят возместить расходы железнодорожников на транспортировку агропромышленной продукции по льготным тарифам, сохраняя таким образом стабильность на внутреннем рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия, в полном объеме выполнить экспортные обязательства с учетом сложившейся ситуации в Азово-Черноморском бассейне. Мера господдержки распространится на все виды железнодорожных отправлений, включая вагонные и контейнерные перевозки зерновых, овощных и других видов сельскохозяйственных грузов. С первого дня осени семьи с ипотекой при рождении или усыновлении второго и последующих детей могут получить отсрочку платежей до 18 месяцев, причем не нужно будет доказывать, что доходы упали. Сама возможность не новая. Ранее ипотечникам уже давали возможность обратиться к кредитору с требованием о кредитных каникулах в случае рождения или усыновления второго или последующих детей. Однако до 1 сентября нынешнего года заемщик мог взять каникулы, то есть воспользоваться льготным периодом на 6 месяцев при двух условиях. Первое – это доходы семьи снизились более чем на 20%. Второе, ипотечные платежи составляют более 40% семейного бюджета. Со вступлением в силу нового закона это меняется. Право будет возникать независимо от снижения среднемесячного дохода заемщика и размеров его обязательств перед кредитором. Официальный курс американского доллара – 85 рублей 60 копеек. Курс единой европейской валюты – 99 рублей 68 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Балтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая. Площадь Свободы. Один из главных ансамблей Валдая. Особое место в нем занимает церковь «Введение во храм Пресвятой Богородицы», построенная в 1762 году. Это не просто храм, а важная часть городостроительной истории города. Ансамбль площади формировался веками, и сегодня реставрационные работы помогают вернуть ему прежний облик. Прогуливаясь здесь, легко представить, как менялся Валдай от уездного города до современного туристического центра.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Австралии старый школьный автобус превратился в уютный загородный дом. Его купила женщина по имени Эбби и вложила в переделку около 15 тысяч долларов. Почти все работы она выполняла своими руками. Внутри автобуса появились спальня, кухня, душ, туалет, дровяная печь и каменные столешницы. Для плиты и подогрева воды используется газ. Остальное работает от электричества. Уже 3 года автобус стоит на загородном участке. Сюда приезжают друзья и родственники Эбби, чтобы отдохнуть и порыбачить. Получился не просто дом, а настоящее место силы для всей семьи. Жительница Китая Сун до сих пор смущается, вспоминая этот случай. После обеда она решила вздремнуть в машине, откинула кресло и положила ногу на руль. Проснувшись, она поняла, что нога застряла. 2 часа она пыталась освободиться самостоятельно. Звонила друзьям, слушала бесполезные советы, выдавила целый тюбик крема. Ничего не помогло. Пришлось вызывать пожарных. Спасатели справились за 10 минут. Все это время Сун сгорала от стыда. К счастью, все обошлось небольшими ушибами. Но с тех пор девушка тщательно проверяет, как лежат ее руки и ноги перед сном, даже если она не в машине. В швейцарском городе Хергисвиль собрались 735 добровольцев, чтобы создать необычную вышивку. Организатором проекта выступила Корнелия Маджи вместе с благотворительным фондом. Каждого участника научили работать на вышивальной машине. Затем каждый создал свой фрагмент с символами Швейцарии – пейзажами, животными и флагами. Все части объединили в одно огромное полотно. Работа стала официальным мировым рекордом, но у проекта была и благотворительная цель. Вышивку продадут на аукционе, а все средства направят на помощь детям. Участники разных возрастов и профессий доказали, что вместе можно создать нечто уникальное и сделать доброе дело. Такая вышивка объединяет лучше, чем любой клей. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Попав в автокатастрофу, Марвин был спасен от смерти доктором Уайлдером, но весьма необычным способом. Поврежденные внутренние органы пациента врач заменил на органы разных животных. Марвин не только выздоровел, но и обрел силу и выносливость своих доноров. Однако, вместе с этим Марвин унаследовал и животные инстинкты. Саундтрек к фильму «Животное».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского округа добилась в суде частичного удовлетворения иска к собственнику здания на улице Победы, 111. В ходе проверки в прошлом декабре специалисты выявили серьезные нарушения. В доме отсутствовали дверные проемы и оконные рамы с остеклением. Это противоречит правилам благоустройства территории. Собственнику дважды выдавали предписание, но нарушения так и не были устранены. В связи с этим администрация обратилась в суд с требованием обязать владельца в течение 2 месяцев застеклить окна и вставить двери. В ходе разбирательства ответчик согласился с необходимостью закрыть дверные проемы, но попросил отсрочку по остеклению до лета 2027 года. Он пояснил, что здание уязвимо для хулиганов, а новые рамы могут быть повреждены. Суд частично удовлетворил иск. Владельцы обязали заполнить дверные проемы в течение 2 месяца с момента вступления решения в силу, а оконные рамы установить до 1 мая 2027 года. Валдай мировой судья вынес постановление о привлечении к административной ответственности местного жителя за нарушение правил выгула домашних животных. Мужчина выпустил 2 собак на самовыгул около своего дома. Это противоречит региональным требованиям. Выгул без сопровождения владельца запрещен, если животное не находится на огороженной территории. С жалобами на поведение собак и их самовыгул в полицию обратились соседи. Они отмечали, что животные проявляют агрессию к прохожим и другим питомцам. В ходе проверки правоохранители подтвердили факты нарушений. Суд назначил нарушителю минимальный штраф – 1500 рублей. 4 сентября в Валдае будет работать губернаторский проект «Социальный маршрут». В рамках проекта жители смогут напрямую задать вопросы руководителям главных ведомств Новгородской области и обозначить волнующие проблемы. С 15 до 16.30 пройдет личный прием граждан. Для участия обязательно предварительная запись по телефону. Код 8162, номер 732-410. В день встречи запись не ведется. В 17.00 в здании администрации в Валдае Комсомольский 19/21 состоится открытая встреча с жителями. Вход свободный. На вопросы ответят представители министерств здравоохранения, ЖКХ и ТЭК, транспорта, природных ресурсов, труда и соцполитики, инвестиционной политики, тарифного регулирования, образования, цифрового развития, а также специалисты регионального фонда капремонта. В Великом Новгороде состоялся яркий концерт «Новгородская мозаика». Он собрал творческие коллективы всех округов Новгородской области. Событие прошло в рамках губернаторского проекта, цель которого – сохранить уникальную историю и самобытность территории. Валдайский округ представил на празднике насыщенную программу. Зрители увидели творческие номера, познакомились с выставкой работ местных мастеров и смогли поучаствовать в мастер-классах. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Администрация Валдайского округа добилась в суде частичного удовлетворения иска к собственнику здания на улице Победы, 111. В ходе проверки в прошлом декабре специалисты выявили серьезные нарушения. В доме отсутствовали дверные проемы и оконные рамы со стеклением. Это противоречит правилам благоустройства территории. Собственнику дважды выдавали предписание, но нарушения так и не были устранены. В связи с этим администрация обратилась в суд с требованием обязать владельца в течение 2 месяцев застеклить окна и вставить двери. В ходе разбирательства ответчик согласился с необходимостью закрыть дверные проемы, но попросил отсрочку по остеклению до лета 2027 года. Он пояснил, что здание уязвимо для хулиганов, а новые рамы могут быть повреждены. Суд частично удовлетворил иск. Владельцы обязали заполнить дверные проемы в течение 2 месяца с момента вступления решения в силу, а оконные рамы установить до 1 мая 2027 года. Валдай мировой судья вынес постановление о привлечении к административной ответственности местного жителя за нарушение правил выгула домашних животных. Мужчина выпустил 2 собак на самовыгул около своего дома. Это противоречит региональным требованиям. Выгул без сопровождения владельца запрещен, если животное не находится на огороженной территории. С жалобами на поведение собак и их самовыгул в полицию обратились соседи. Они отмечали, что животные проявляют агрессию к прохожим и другим питомцам. В ходе проверки правоохранители подтвердили факты нарушений. Суд назначил нарушителю минимальный штраф – 1500 рублей. 4 сентября в Валдае будет работать губернаторский проект «Социальный маршрут». В рамках проекта жители смогут напрямую задать вопросы руководителям главных ведомств Новгородской области и обозначить волнующие проблемы. С 15 до 16.30 пройдет личный прием граждан. Для участия обязательно предварительная запись по телефону. Код 8162, номер 732-410. В день встречи запись не ведется. В 17.00 в здании администрации в Валдае Комсомольский 19/21 состоится открытая встреча с жителями. Вход свободный. На вопросы ответят представители министерств здравоохранения, ЖКХ и ТЭК, транспорта, природных ресурсов, труда и соцполитики, инвестиционной политики, тарифного регулирования, образования, цифрового развития, а также специалисты регионального фонда капремонта. В Великом Новгороде состоялся яркий концерт «Новгородская мозаика». Он собрал творческие коллективы всех округов Новгородской области. Событие прошло в рамках губернаторского проекта, цель которого – сохранить уникальную историю и самобытность территории. Валдайский округ представил на празднике насыщенную программу. Зрители увидели творческие номера, познакомились с выставкой работ местных мастеров и смогли поучаствовать в мастер-классах. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: «Валдай-ФМ» – лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Болтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Балтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

Скажите детям, что тот, кто предал, легко спал ночью.

Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101 FM.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.